сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: моряк.
1: Ты, пожалуйста, опять мне приснись.
0: И зато често саням твое усне, а то на мене има лековиту моч. И кад ми фалиш ових дана, не знам где је права страна, и не знам да ли је дан и да ли је ноћ.
1: Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел. Меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство, эту песню

похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня.